0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР. Check it out. Fiesta Mania. Fiesta Mania. Uno, due, tre.
1: Windnord Ostschad bei 03.